тяжкий вечер, спускается и Питер, рубится, як склеп. Волоцужный пес, только лапы вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за игора выходит, час спыниться, сумбоком не выходит, а

клетка. Город вы звером отручены зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой. Вар'ятею я от образы кровной сгубил надею, с надеждою

0: Кары, пра чарговыя пагрозы Дмітрія Мядзведзева ў бок Еўропы. Ну, ўсё гэта звязана таксама з Украінай, з падтрымкай Украіны ў абарончай вайне супраць расійскай агрэсіі. У нас цяпер пра супрацоўніцтва на ўзроўні парламента. У Кіеве Анастасія Махамед займаецца справамі беларускіх добраахвотнікаў. Не толькі гэтым, але перш-наперш гэтым намесніца прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету па кірунку працы з добраахвотнікамі і іх сем'ямі разам з іншымі прадстаўнікамі Дэмсіла ўдзельнічала ў сумесным пасяджэнні з дэпутатамі Верховнай Рады Украіны. Наперадзе запланаваныя чарговыя такія сустрэчы, расказвае Анастасія Махамед.
1: У нас будет еще одна встреча с депутатами, плюс мы планируем несколько рабочих встреч с конкретными ведомствами, но пока они не состоятся, смысла про них рассказывать.
2: Ну так, але некая тематика, так, для чаго гэтая сустрэча, якія мэты, умоўна кажучы, вы ставіце, каб іх арганізаваць? Про што вы будзеце там гаварыць, за якой павязкай вы туды ідзеце, ці пра гэта можам гаварыць?
1: Асноўнае это міграцыйнае законадательства, потому что там все еще есть много вопросов, но украинская страна в целом настроена очень позитивно, и они уже имеют законопроекты по переменам, которые мы, скажем так, обсуждаем и поддерживаем. Наверное, это самый простой вопрос, который существует, несмотря на то, что он не быстро в своем решении. Ну, потому что изменение законодательства это не моментальный процесс. Второй вопрос – это, собственно, социальные гарантии военнослужащих, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семей. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально по постанове Кабмина имеют право не давать никакой информации, вообще никакой, официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где, как и почему они погибли.
2: Кажется, есть полный оптимизм. Сам так, у дзяржаўных органаў Украіны, у чым ён заключаецца, і ці гэта пасля візіту Святланы Ціхановскай, бо мы гаварылі пра тое, што было такое не вельмі добрае стаўленне да беларусаў увогуле ва Украіне трошачкі з юрыдычнага пункту гледжання, а вось такая, што нейкі троху аптымізм з'явіўся, гэта добра, гэта дрэнна, адкуль гэты аптымізм?
1: В первую очередь это касается добровольцев, и это началось задолго до визита. Откровенно говоря, украинская страна заинтересована, чтобы люди здесь воевали по очевидным причинам. Что касается обычных белорусов, там пока все немножко буксует, потому что у них тоже тут проблемы с легализацией, с правами, у них тоже заканчиваются паспорта, они тоже не могут ничего с этим сделать. Но в целом мы слышим уже какие-то заинтересованные ответы. То есть не абсолютно равнодушная. И я надеюсь, что в этом направлении мы тоже сможем как-то продвигаться.
2: Как это в ухоле працуе? Мы говорим только про белорусов, те можно коротко потолмачить, как это працуе, покольки, ну, и есть же российские доброохотники, которые воюют на территории Украины, ну, и так само замежники у богата воюют, и что это отрымливается, что у все замежники, умовно кажучи, которые воюют на территории Украины за Украину, и они трошечки обмежеванные у таких правах, як украінскія вайскоўцы. Вот, напрыклад, не веду, калі некі польскі добраахвотнік, то таксама яго будуць такія праблемы, што родным могуць і не паведаміць, дзе ён загінуў, як ён загінуў, і ўвогуле ніякага статусу не будзе ім нададзена.
1: Тут зависит, про какие права мы говорим. Собственно, в законодательстве Украины четко отмечено, что комбатанты, собственно, других стран имеют право на определенные пункты, то есть это там, материальное обеспечение, то есть это по факту зарплата, на медицинскую помощь, но опять же это в рамках службы и так далее. По факту там говорится про службу. Всех социальных гарантий для семей нету, потому что они идут через Министерство социальной защиты. И если ты не являешься украинцем, ты, в принципе, не попадаешь в эту систему. То есть, если условно доброволец поляк, у него жена украинка, и он погибнет, или там, пропадет без вести, или еще какие-то штуки с ним произойдут, которые подразумевают выплаты для семьи, его семья получит деньги. Если у него родственники поляки, его семья не получит деньги. Но его семья получит все бумаги, потому что по постанове Кабмина отказать могут только гражданам Беларуси и России. России. Самого факта белорусского паспорта достаточно, чтобы тебе сказали, мы никакой информации не дадим.
2: На минулом тыдне была сустрэча, она была организована меж іншым группой за демократичную Беларусь, якая дзейнічае у Верховной Раде Украины, про какие конкретные справы там казалось, и тих это только первая сустрэча, и початок нечего, тих это вось уже нечто было вырашено.
1: В таком формате это первая встреча, и, собственно, основной месседж был в том, что мы озвучили проблему, мы туда позвали были много добровольцев, которые сами могли озвучить свои проблемы. Мы скорее дополняли то, что не было озвучено, или было это озвучено не в полной мере, или с какими-то нюансами. А так, собственно, ребята рассказывали про свои проблемы, причем очень разные, так как вторая сторона была очень заинтересована, то обсудили даже вопрос того, что МЧБ-флаг нельзя отправить новой почтой за границу. Представьте, его не берут, вот, как белорусский флаг. Вот, есть такие анекдоты. Собственно, мы какие-то вещи обсуждали с точки зрения принятия к сведению, что-то обсуждалось уже более конкретно, особенно вопросы миграционного законодательства, потому что сейчас в процессе первого чтения как раз идет законопроект, в разработке которого участвовала организация «Ланка», возглавляемая Таней Гацурой, и там очень много изменений, которые окончательно решат многие вопросы. Учитывая, что это еще только первое чтение, неизвестно, когда он придет, вступит в силу и сколько это будет длиться, но, собственно, мы за него немножко топим, так сказать, и поддерживаем всеми правдами и неправдами, особенно если учесть, что некоторые механизмы нам нужны вчера.
0: І гэтую інфармацыю беларускія прадстаўнікі агучвалі на сумеснай сустрэчы дэмакратычных сіл Беларусі, камітэта па пытаннях еўраінтэграцыі Верховнай Рады Украіны з дэпутатамі міжфракцыйнага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь, якая праходзіла на мінулым тыдні пасля візіту Святланы Ціхановскай у Кіеў.
3: Радыё Рацыя. Рацыя.

skończył se film. Нечакана и прыгра. Мы на планете двое остатних людей.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Беларуская радиорация вещает на хвалях 98.1 FM на Гразенщине и Белосточне, 99.2 FM на Берестейщине и Павнявым Подляши и праз интернет на целый свет. А наш адрес в сети верация.com. У белорусско-польским помежжи годинники показывают уже амаль 10 хвилин на 8 годину Польши, на 9 у Беларуси. Белорусские демократичные силы в эмиграции ситуацию политичной ситуации белорусов, которые были вымушены покинуть краину, проанализует у нас теперь аналитик информационного агентства «Позирк» Александр Класковский, который каже, что все ж таки беспречным лидером, незалежно от разноголосия, беспречным лидером застается Светлана Тихановская.
2: Калі коротко, то з аднаго боку беларускія дэмакратычныя сілы болей згуртаваныя, чым, напрыклад, расійскія. Там ідзе такая пастаянная міжусобная барацьба, злівы кампрамату з аднаго боку на іншы і наадварот. На гэтым тле беларуская супольнасць апазіцыйная ў эміграцыі выглядае болей згуртаванай.

0: Радио Рация.
1: Семятычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Айну Кабельская, Сапоцкин, Скидель, Соколка, Дуброва, Белостоцкая, Берестовица, 98,1 FM. А наш адрес в интернете racja.com. 23 хвилини застаются до 8 години у Польши, 9 в Беларуси. А мы еще раз подамося на міжнародны кніжны кірмаш, у які прайшоў у Варшаве, у якім прыняло ўдзел больш за 600 выдавецтваў са звыш 30 краін. Сярод кніг, якія былі прадстаўлены на кірмашы, была і турэмная літаратура. Яна заўжды прысутнічае і на іншых кірмашах і пляцоўках, бо гэтая літаратура становіцца ўсё больш актуальнай, улічваючы апошнія палітычныя працэсы ў Беларусі. Як кажа рэдактарка выдавецкай серыі «Беларуская турэмная літаратура» Алена Лапцёнак, у ёй ёсць два аспекты. Гэта сведчанне пра ўмовы пенітэнцыярнай сістэмы і мастацкая творчасць.
4: Творчасць, зноў-такі, дакументальную і творчасць публіцыстычна-мастацку. Таму што дзённік, ён не зусім з'яўляецца мастацкай літаратуры, ён больш такі публіцыстычны, гэта мемуарны жанр. І з пункту гледжання ўвогуле развіцця гэтай літаратуры, я маю на увазі як праекта, мне падаецца, што яна цікава не толькі тым людзям, якія думаюць пра палітычных зняволеных, які ведаюць пра сітуацыю ў Беларусі, а калісьці гэта будзе служыць падмуркам, глебай для напісання, ў прынцыпе, магчыма, нейкіх даследаванняў пра умовы ўтрымання і пра вось гэтае памкненне душы чалавека, калі ён знаходзіцца. І я хацела б звярнуць увагу яшчэ на такі факт, што калісьці праваабарончы цэнтр «Вясна» праводзіў такую выставу, як творчасць ва умовах зняволення. І гэта былі людзі не палітычна зняволеныя. Тобто быў абвешчаны такі конкурс, калі людзям прапаноўвалася дасылаць свае мастацкія працы. Было прафесійнае журы, якое складалася з мастакоў, і пасля выбіраліся пераможцы.
5: У якім годзе і прыкладна колькі там прыняло ўдзел у гэтым конкурсе?
4: На жаль, я не магу дакладна сказаць. Гэта быў, можа быць, 18-19 год. Колькасць дасла прац не была вельмі вялікай, таму што зразумела, што анансаванне было праз недзяржаўныя СМІ, і гэты конкурс быў абвешчаны, людзі дасылалі свае працы, і былі іконы такія цікава зробленыя, таму што вось ва ўмовах зняволення людзі прыходзяць да веры, бо ты знаходзішся ў тых умовах, калі цябе мала што залежыць. І таму вось гэта не перакладанне адказнасці на кагосьці, але гэта пошук сэнсаў, пошук надзеяў, пошук падмурка, на якім ты можаш утрымацца. Вось, бо людзі па крымінальных справах часам застаюцца без падтрымкі родных, без лістоў, ад іх адмаўляюцца, ім не дасылаюць перадачы. І, напэўна, калі б я была па адукацыі псіхолаг і вось працавала з такой сферай, мне было б вельмі цікава ўвогуле даследаваць все, а зноў-таки кажу, что гэта закрытая система. И туды немагчыма трапіць. И даследаваць гэту систему на дадзены момант толькі можна у адным выпадку. Калі ты туды трапляеш з так званым журналістскім заданнем, то бок непасрэдна у якасці абвінавачанага, асуджанага да турэмнага зняволення. І мы ведаем, што сёння такіх людзей з нашага асяродку вельмі і вельмі багата. І я вельмі чакаю гэтых не проста сведчанняў, якія рыхтуюцца там да міжнароднага суда, а у нейкай такой вот перапрацаванай рэфлексіі, форме, калі гэта рэальна пасля калісьці змогуць даследаваць спецыялісты. Таму што зразумела, калі даследаваць нейкі творчы складнік, гэта адно, а калі паглыбляць углыбляться вось у такие психологичные пересенсование человека, які там знаходится, анализ травмы, там еще чего-то, то это другое. Вось. Тому я вельми закликаю людей, которые прошли простуремные муры, нават недолго, але им есть что сказать в некой форме, робить это. Бо это факт свечения, и плюс, коли человек пишучий, и это можно по-мастацку оформить, это будет больше привабливать инших читать. Потому что зрозумело, что есть, например, речи. Вот я приведу приклад. Миклай Дедок, он робит вельми важную справу, он рассказывает про турму номер 4, городенскую, якую провел шмат часу. Так, але я не думаю, что те люди, якія живут вот простым таким життем, будут это слухать, глядеть, и он зараз выдал книжку. Вось. А коли это написано по-мастацку, это будет привабливать больше читачоў. Тому закликаю писать усіх, неважно, какие они мають талент литературный. У любым выпадку это вельми и вельми каштовно для нашей истории.
5: Вы занимаетесь турэмной литературой. Кольки уже твораў написано и какие были апошнія вот тих, что написали?
4: Скажем так, что есть выдавецкая серия «Белорусская турэмная литература», у якой выдадена на даденный момент 10 книг, плюс один просто таки агульный сборник турэмный. И есть книги, написанные не у серы. И они были написаны и после подею 2010 года, и зараз яны выходят, и будут выходить. Потому что то, что робил правооборонный центр «Весна», коли створил эту серу, это было просто объединять литературно-турэмные творы под одной выдавецкой серой, але мы ж не могли там продавать эти книги, так? То бок это было чисто такое гуманитарное выданне, мы не платили гонораров, и на даденный момент люди, які опынулись в эмиграции, скажем, то есть этого мало, им потребно выживать. И коли Павел Северниц, он литератор, письменник, человек, який хоче жить со своих книг, и это зрозумело, что эта книга мусить належить ему. Вось. И наклад той, где он будет проводить встречи, где он будет продавать. Тому на сам речь, на данный момент, мне подается, что самих книг мы ж можем брать початок от Аляхновича, у Кипцерах их был. Вось. И там Микулич, який был репрессованный, это было не зусім туремное изневоление, але он был там у высылцы. И просочить вот исторично вот это вот все, ну, я думаю, что больше за 30 это докладно таких литературных свечений. Вось. Ну, а кольки даст 2020 плюс все эти годы, ну, рефлексии ж могут протягиваться и протягиваться и протягиваться, тому мне тяжко навод приблизно сказать, кольки бы это могло быть выданием.
5: Весна, будет еще вот такие подобные серые выпускать? Те это так само все залежит, кажется, от финансов?
4: Серая будет протягиваться. Есть автор, які чакаюць сваіх выданняў. І я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
3: Говорила Алена Лапцюнак, редакторка выдавецкой серии «Белорусская турэмная литература». Можем чекать новых книжек, бо люди поступово вызволяются с турмом. Книжки на эту тему будут выходить не только несколько ближайших год, а может, на целые десятигодия.

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны от белорусской интеллигенции, сапраўдны литвинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, политзаключенным, семьям.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Колы Дзён» с бородой мы протягиваем. 1 червеня 1950-го народился Уэйн Нельсон, американский музыка, удельник австралийского гурта Little River Band, куда он потрапил у 80-м годе и працуя там до этого дня. Грая на бас-гитары и пяе. До речи, на одном из хитов гурта композиции 81-го года The Night Owls Уэйн Нельсон был лидер-вокалистом. Мы не в забаве послухаем гэты трек. Что тычется Little River Band, дык гэтый гурт был утворены у Мельбурне у 75-м годе, выконывая мелодичный софт-рок на вычаны вокальными гармониями американского заходнего узбережья и мотивами музыки кантри. 10 их альбомов уваходили у Billboard 200, два из них мают статус платиновых.

0: ОВД, і я зрозумів, що це було не жарт. Ну, от ніяк так. Просто не працювало, тому що нехто вирішив вислужитися. Тобто, аби не зробити громкий репортаж і отримати повищення, тому що погляньте, якого злочинця ми знайшли. Але ще, як кажуть інші хлопці, з якими я сидів, які, скажімо так, працювали в органах, так само, що кажуть, що коли б тобі справді була граната і патрони, коли б тебе були у 20-му році, ти б, говорить, не просто сидів би там на Володарці, ти б сидів би у СІЗА КГБ, і тобі б били, поки б ти не розказав би, откуль ти її взяв, і ти б поїхав би не просто за те, що ти купив і хранив, а ти б сидів би за те, що ти там терорист, там, справді, там, збирався там нещо там взорвати там, і так далі. І тому всі кажуть, що це зрозуміло, що коли у тебе просто набив і хранив, як у тебе написано в приговорі, що це, справді, не твоя.
1: А як ви лічите, чому менавіто вас вибрали? То бок ви там не давали ніяких показань, вас били, ви не погоджалися на щось. То бок ви ж спочатку сіли, думали, що все нормально, це у процесі вже трималося так? Ну, що вам сказали?
0: Ні, то есть, затримали мене у 2 години ночі, прикладно 11 годин зранку, мені вже, я ще до суда, по адміністративці, мені вже казали, що ми ведаємо, що ти нечто там собі уявляєш, таке важливе, що ми лішимо, що за тобою лішаться ніякі справи, то есть, ти должен зараз во всім признатися, ти буде кепско. Ну, я якби на той момент не розумів, що означає буде кепско. Ось, ну, казав, що нічого, тільки просто ходив по мирним протестам, і все, більше нічого. Ну, то есть, вони погрожали, була така розмова у РУВД заводського району. Ну, і потім, якби, вже стало потім відомо, що прикладно у 1 годину днем вже пішли шукати машину, провели вже репортерів, як кажуть хлопці, які були на місці, що такого обыска вони ще не бачили. То есть, якби приїхали репортери, просто шукати автомобіль, да, то есть, якби, чомусь, коли прийшли додому, ніяких репортерів не було. То есть, ну, тому що вони просто ведали, що вдома нічого нема, да, а і ведали, що в машині нечто є, да, така постановка. Ну, як я писав у своїх заявах, якби, так само на суді казав, що є відео, яке було знято у РУВД, де сидить мой подельник, і перед ним розклали усі речі, які були у нас в час затримання. Але ж ключа від автомобіля там нема. Де був цей час ключ? Чому? Ну, то есть, хто його забрав з алкоголю, хрешу? Не зрозуміло. Ну, не розуміло.
1: Як ви про це довідалися, вас там помішав був, які ви спочутки, і як ви вирішили себе обороняти? Ви сподівалися, що є закон, і там вирішиться все правильно?
0: Спочатку, так. Да. Спочатку була надія, що машина все ж таки, все буде ніяк по закону, тому що увогуле, ну, і адвокати казали, що тут усе зрозуміло, що немає там ніяких пропонувок, щоб сказати, що справді це було до біда. Але ж ми ведемо, що по закону не тримовується. Тоді вже цю фразу, наверное, сказали, що іноді не до закону. Ну і що далі? Ну, а далі, якби, коли вже довідалися, що все, 7 годів мені дали, да, то якби, вже просто сподівався. Тобто, якби, сидів я ще у СІЗА і розумів, що все, протесту більше нема. Тобто, якби, гети рук спинили, тому всіх зажали, і я сподівався, що просто на поштовхнуть випускати тих, хто удільничав. Ну, тому що чого їх тримати перше? Тобто, люди всі здалися. Тобто, усіх зажали так, що запугали добре. Ну, але ж так не отрималось. Випустили тільки 5 годів. Ну, як здарався, що я став екстремістом. Увогуле, так само, це цікаво, це тільки потім довідався. Тобто, я ж вирішив, що вони одразу затримали як ніякого екстремісту, і БЧБшників казали, да? Але ж як здарався, що на мене вот цей статус екстремиста повесили тільки у июля 21-го года. Коли я вже там отсидів у СІЗА 9 місяців, тільки тоді там на Володарці мені повесили цей профулік. Тобто, от, чому так? Ну, тому що, можливо, ніхто не хотів, якби, це я для себе так отказав на питання, да, моя версія, що ніхто робив собі такий гучний репортаж, таке велике діло зробив, вот, но не хотів, щоб цим інтересувалися там такі структури, як КГБ або КУБО. Можливо, поэтому був такий приказ негласний, що, типа, пускай все тихо пройдет, ну, а потом как бы уже там, ну, потом повесили, да, и уже поехали в колонию.
1: То есть, вы трапили там, ну, спочатку СИЗА, после уже колонии, были некие катования?
0: Я не могу указать, что некие катования были супротив меня, потому что я сидел, как у себя вольные злочинцы, как бы политичные, не политичные, то есть, как бы, да, такого ничего не было, пока не доехал до колонии. То есть, у СИЗА, как бы, я, ну, до себе особых отношений не отшивал. То есть, да, там, коли меня уже зарабили экстремистом в этом, коли я уже поехал у колонию, да, там у колонии, там до экстремиста уже там особливое отношение, там как бы особливые там забороны для них и так далее.
1: Что было самым тяжким, вот, спероносить, и что давало надею?
0: Что давало надею? Надею давало то, что весь час мы верили, что хутко, я верил, что хутко все это скончится, да, и ты, кто сказал, что нет, это надолго, я просто как бы не чул, потому что как бы у меня было меньше
1: другое.
0: Да, я весь час был, ты оптимист, и в угле, наверное, только в 23-м годе, как бы, я был не аптыміст, я разумеў, што гэта калі і будзе, то не хутка. Але ж я бы разумеў, што чы ўсяго да канца свайго тэрміна я не дасяжу, што выяўляць раней, але ж калі там у 21-м, 22-м годзе, у 24-м, 25-м, я лічу, што гэта должно здарыцца хутка, то у 23-м каб я разумеў, што нет, хутка не будзе. Вось, ну самае цяжкае, што было. Не, ну самае цяжкае гэта разумець, што дома дзеці. У меня заўсёды была сувязь, не было такога, каб там мяне там
1: пазбаўлялі.
0: Да, пазбаўлялі, да, то есть там было толькі спачатку, што нікому з экстрэмістаў не давалі там спатканняў. То есть першае маё спатканне здарылася прыкладна праз год пасля, калі я прыехаў у калонію, таму што спачатку вогуле нікому не давалі. Потым ужо пачалі даваць. Ну, але ж былі тэлефонныя званкі, да, то есть кабы там пісьмо пісаць давалася. То есть я не ездзіў у ШИЗа там амаль, то есть быў, кабы увогуле там было немало дзён увогуле, но спачатку гэтага не было супраць мяне. Ну, поэтому, ну, просто разуменне таго, што да, што там кабы жонка адна, там дзеці ўжо без бацькі там растуць, да, і што я магу зрабіць, гэта ім патэлефанаць і 10 мінут паразгаварваць з імі. То і то толькі если я дзвонюся, і калі не буду там рядом, калі они не будуць у школе, там гэта цяжка, да. Ну і першая сустрэча на спатканні гэта да, такія заўсёды такія слёзы. Ну, было добра, там 2 дні спаткання было. Конечно, ты разумееш, што гэтага мала, і кожны раз нешта развітвацца, там раз у паўгады у мяне былі спатканні, прыкладна. Каб кожны раз развітвацца, гэта да, цяжка.
1: Вось экстрэмісты, у вас таксама жоўтая бірка ж была,
0: да,
1: так? Конечно. Там былі абмежаванні, здаецца, і нават у пасылках, там у чым былі абмежаванні?
0: Абмежаванняў было шмат, але ж там у пасылках у мяне не было такіх абмежаванняў у пасылках. У пасылках абмежавання гэта калі там адміністрацыя калоніі вырашае, што на табе трэба неяк надавіць. Магчыма, ты там размаўляеш, там громко там шмат пра палітыку размаўляеш, ты там не згаджаешся з тым, што яны робяць. То есть тады яны могуць табе наказаць тым, што яны пазбавяць цябе магчымасці атрымаць наступную пасылку. Ці атрымаць там спатканне, там кароткае ці доўгае. У мяне не было такого, але ж абмежаванняў было шмат. Я ўжо не успомню там усе абмежаванні. Ну, спачатку гэта было галоўнае абмежаванне, тое, што нам не давалі доўгатэрміновае спатканне. Это самае галоўнае было. Ну, гэта было ў ІК-3 на візіте. Потым было там такое абмежаванне, што там, напрыклад, кабы не водныя экстрэмісты там не могуць вучыцца ў ПТУ пайсці, да? То есть, кабы абавязкова ты павінен хадзіць там на промку, працаваць, а вучыцца нет. Гэта не для вас.
1: А мовы дазвалялі вам?
0: Да, мовы дазвалялі. Это гэта потым, кабы там ўже ў 24-25 годзе пашлі абмежаванні на мовы. Потым, што яшчэ там, напрыклад, да, то есть ты не можаш там пісаць аб сябрам. Толькі родным ты можаш пісаць лісты. Я ўжо не памятаю, мы там неяк лішылі, там, кабы на той час было там 10 розных абмежаванняў, прыкладна, напрыклад, там усім можна там хадзіць у камп'ютарны клуб, там табе там нельга хадзіць у камп'ютарны клуб, да, там каб не давалі там відэазванкі, увогуле там карыстацца там электроннай бібліятэкай там не давалі. Ну, такія яны не вельмі вялікія, але ж, ну, яны такія, калі ты адчуваеш, што ты іншы у дрэнным і табе гэтага горш становіцца, то каб для жыцця і там для здароўя, прыкладна так я скажу, што нічога слёга яны такога злачынства ўжо там не рабілі. Але ж калі, напрыклад, ты слишком чувствительны натура, то само гэта разумение того, что тебе там там и там и там обмежовывать, это не вельмі приемное отшивание. Я так мягко скажу.
1: Я разных приказаний записывала. Да. Некоторые мне казали, что, например, як ты едешь на колонию, то тебе начальник там выкликает, кажа, коли ты хочешь сидеть нормально, без всяких там проблем, ты повинен там, грубо кажут, что там не высовываться, а выполнять все наши там правила, и как про тебе там и не писали, там и не чули. Тады, кажут, больше нормально сиделось. Коли кто-то там потребовал на вот неких там выканання по законе чагосьці, то, конечно, тым стваралі умовы. І некаторыя казалі, што мы згаджаліся, там што разумелі, што ў нас там сем'і, што лепш спакойна адседзець, каб праблем там нейкіх не было. Вам прапаноўвалі такое таксама там?
0: Лічна мне не прапаноўвалі, але ж я ўжо не помню, хто даводзіў гэта правіла. Магчыма, іншыя там актывісты, іншыя закі, якія там працуюць на адміністрацыі, да, то есть, ну, было зразумела, да, што ты там кабы не трэба там размаўляць вельмі там гучна там па палітыку і так далі. Але ж я так не магу сказаць, што я там сябе там вельмі моцна абмяжоўваў, да, то есть мы разумелі, што там калі там у сябе знайдуць там нешта там, бо ты будзеш маляваць там бела-чырвона-белы флаг, то гэта ўсё, ты па там паедзеш у ШИЗа, і гэта будзе надоўга. Калі ты там дзе-небудзь там напішаш «Жыве Беларусь», там то таксама атрымаеш там, ну, гэта разумелі, каб ну і гэтага не рабілі. Але ж, напрыклад, тое, што там паказваюць там па тэлебачанні навіны, мы глядзім і размаўляем аб гэтым, да, то есть калі пачалася вайна, мы глядзелі і размаўлялі там аб гэтым. Зразумела, што мы размаўлялі аб гэтым не так, што типа о, Расія там, каб круто, да, то есть мы типа што яны робяць, типа всё. Ну, у дрэнным сэнсе, да, ну, мы аб гэтым паміж сабой размаўлялі, мы разумелі, там, там былі такія, з кім не трэба было аб гэтым размаўляць, таму што, ну, яны, магчыма, там, падтрымліваюць там Расію, там, у гэтым, кажа, аб чым з ім размаўляць, там, з пеной у рта, там, даказваць яму, што ён не праў, каб, ну, навошта, да, там гэта не трэба. Да, паміж самой мы размаўлялі, там ведалі збольш усе навіны. Па гэтаму я не магу казаць, што там было ўсё так, да. То есть, мы ведалі, што адміністрацыя не любіць, калі там аб кімсьці пішуць, да, напрыклад, это быў вельмі такой очень знаменательный момент, калі там Максім Знака, там выйшла яго кніга, і ён паехаў там па КТ, там прасядзеў там больш за 3 гады там па КТ у выніку. То есть, просто потому, што яго лічнасць, скажам так, всплыла на паверхнасць. Давно, але ж у меня был такой выпадок, что мне так само покликал один из начальников администрации там и показал мне там где-то там на неким сайте, не помню яким, статью про меня. То есть о том, что там я сижу там в колонии, что меня там увогуле там постоянно там катают у ШИЗа, что я не могу там полетелефоновать до дому и так далее. То есть это была глобально неправда.
1: Это реально не было такого, да. Кто-то написал?
0: Да, это кто-то написал, а лишь такого не было. То есть я на той час, как бы, у ШИЗа был один раз на 3 суток. Как бы усе. То есть я за все не пропустил ни водного звонка, то есть никакого тиску на меня не было, я потом, ну, просто, как бы, сидел, как все нормальные хлопцы, да, то есть, как бы, все звычайные хлопцы.
1: А это сидели. Как там был этот артикл, вам сказали?
0: Мне показал начальник, да, это артикл, да, то есть я прочитал, и я даже скажу, ну, говорю,
1: то есть журналистом взял вот такую непроверенную информацию?
0: Я не веду, откуда это, мне кажется, это было лето 23-го года. Вот, ну, я кажу, что, говорю, я не сгоден с этим. Это же хлусня, кажу, говорю, давайте напишем опровержение. Я говорю, я сгоден написать, потому что, говорю, я супрать хлусту такого. Ну, как бы, и все, ничего не было. То есть, и он, как бы, выслухал меня. Может, Максим, и он поглядел, что я нормально драковал. А бы на это выпадок. Ну, и ничего мне не зробили.
1: Вам пропоновали писать так званую помиловку, но помилование? Ни разу вы не писали?
0: Нет, то есть, ни разу.
1: А чекали вы, что вы выйдете?
0: Нет, я чекал, что худко выйду. То есть, например, когда у 24-м годе, общем, как бы, мало кажу, да, то есть, когда никаких еще размов про то, что там, как бы, будет там некие там торговля людьми, да. Да, еще не было. То есть тогда выпускали там не вельми шмат, там по 30 человек там раз у там 2-3 дня, мне кажется, выпускали. Вот. А лишь выпускали, да, только тех, кому приехали, кто сходился написать прошение о помиловании, да. То есть ко мне никто не приезжал ни разу. А лишь, ну, моя позиция была такая, ну, тот момент, что треба признать вину, то есть как бы я был не сгоден. Я был бы максимально сгоден, как бы, написать, коли была бы некая гарантия, что как бы мне выпустили, да. То есть как бы, а так просто признать и сподеваться, что тебе выпустят, ну, это не было, ну, так, супраць моих моральных правил. То есть, да, то есть я разумею, что это магчимость выйсці. Бумага, да, ты все стерпите. Это ж будет вядома, что я написал там, ну, под тиском. То есть, как бы я сяжу, как бы у меня іншого магчимости нема. Да, коли там уже так атрымалося, что усе, кто пишут, усе выходят, ну, то у другой полове, там, у осени, и там, у зимку 24-го года это было именно так, что усе, кому приехали, и кто написал прошение помилования, у нас была такая информация, у всех выпускают. То тогда, как бы, да, в этом выпадку есть некая гарантия, как бы я бы максимум как бы сгоден написать. А лишь никто не приезжал ни в 23-й, ни в 24-й, ни в 25-й, ни в 26-й годе. Просто было так вот. Навык не только не просили написать прошение о помиловании, просто поразмовлять, как бы никто не приезжал. То есть, как бы, поэтому, ну, я был таки не один, таких было шмат человек.
1: Как вы довязались, что вас вызволяют? Вам одразу сказали, потому что я записывала шматы, что кажут, ничего не казали, то бок сбирайся за речами, куды, что. Вы ведали, что вас уже выпускают?
0: Не, мы ведали, что будут выпускать, а лишь было шмат людей, кому накануне приезжали там где-то, не еду откуль, как бы, там сотрудники МВД. Вот, с ними размовляли, и была такая думка, что худшее всего выпустят ты, с кем размовляли. Вот, а ты, с кем не размовляли, и худшее всего, и они покуль будут сидеть. Поэтому это был уже той момент, когда все, уже больше ни до кого не приезжают, уже там приезжали до всех, кому хотели, до всех приехали. Ну, все, я сидел, то есть я был там, в тот час, спочатку пошел на працу, с працы пошел уменьшать, уменьшать меня выкликали в отрад, и я не разумел, вовремя того, что меня выкликают. У меня была там думка, что меня там у других отрад Максима переведут. Вот, але, как бы, я шел, докладно не ведая. Ну, и там уже, когда там сустрел працовника колонии, там, по дороге, и он там укажет, там, каждый раз, когда рассказываю, я не бью вагу, у меня там голос прорывается, потому что хвалюся, я, знову, переживаю. Ну, и он кажет, там, все, там, идешь же зараз в отрад, выбираешь самое необходимое, вот, и, как бы, да, я уже разумел, да. И он испытал там, ну, разумеешь, что зараз? Ну, да, разумею. То есть, это было вельми-вельми нечекано для меня. То есть, как бы, и вовремя, когда я потом собрал вещи, пришел туда, куда, где нас там досматривали, там был только я и еще один человек. Ну, тот час я уже был не в Витебе, прыгаць. Я адно той час ужо быў у Магілёве. Мене вызвалялі з Магілёва. Я не разумеў, то чаму толькі два? Чаму толькі я і ён? Ну, чакаем, ну такі сядзім, магчыма, зараз яшчэ каго-небудзь прывезуць. Усё сядзім, нікаго няма. То есть, вот гэта было незразумела. Ну, на наступны дзень мы ўжо зразумелі, што да нас вывозяць. Павязку на глаза навязалі такую, везлі да Мінску. Ну, а ўжо з Мінску, каб на граніцу мы ўжо ехалі нармальна, там ўжо без наручнікаў і каб, ну, ўжо там нармальна ехалі.
1: Ці хацелі вы з'язджаць з Беларусі і вось як гэта прынялі, ўсё ж такі ў вас сям'я, дзеці?
0: Ну, гэта такі спорны момант, што спачатку кажацца, што лепш застацца. Ну, таму што там і сябры, там і увогуле, так, там. І наскольки нам было вядома, што тыя людзі, якія там выйшлі, асвабадзіліся там па памілаванню ці не па памілаванню, і там сядзяць, там і нічым не цікавяцца, проста там праца, дом, праца, то есть, ну, іх амаль не трогаюць. Яны там ходзяць там то раз, там у два, у тры, там у чатыры тыдні там адмячаюцца там у міліцыі. Іх там асабліва там ніхто не шапае, то есть, мы первые там 2-3 месяцы к ним могуць прыходзіць там правіраць іх дома, ну, потым как бы амаль не прыходзяць, то есть, как бы, ну, жывуць сапраўдным жыццём. То есть, как бы, так як я не тэрарыст, а толькі экстрэміст, то есть, у меня там никаких там забаронаў, акрамя выезда там з краіны, хутчэй усяго б не было. То есть, я разумею, што да. Але ж мы разумеем, што калі нешта здарыцца ў краіне, так зноў такое, то могуць увогуле прыйсці да табе і проста без усякіх прычын, каб забраць зноў. І вот, ну, напрыклад, як я даведу тых вот твоего хлопца, які са мной сидзеў у ІКТ, такой Нікіта Дранец. Вось, гэта быў такі проста хлопец, якому нічога не было цікава увогуле, там, не ў сэнсе палітыкі, там. Яму было цікава пасмотрець якое-небудзь аніме, як яго паказваюць па тэлебачанню, да? Яму было цікава чытаць кнігі і маляваць.
1: Гэта ён трапіў за кратку.
0: І ён, каб быў стаяў у нейкім шаце, яго вылічылі ў тое анархістам, каб далі яму 5 гадоў, хаця увогуле нармальным анархістам там давалі там па 15, то есть, каб гось, каб і толькі даведаўся аб тым, што яму накінулі яшчэ 411. 411 гэта за тое, што ты з гостам, да.
1: Падпарадковаешся адміністрацыі.
0: Да. Я яго ведаю, то есть, гэта не пра яго, то есть, ён рабіў усёды ўсё, што трэба рабіць. То есть, не магло быць такое, што ён каб там, ну, яго перавялі ў іншую калонію, як і мяне ў Звідзьба. Вось, немагчыма такое, што ён змяніўся, што ён там перастаў маляваць, там пачаў там весці нейкія палітычныя размовы, там не падпарадковацца там правілам і так далі. Проста яны так вырашылі. Яны вырашылі, што яму трэба накінуць яшчэ год. А навошта тады жыць у такой краіне, калі хтосьці вырашыць, што табе трэба зараз пасадзіць сябе зноў, ну, як ты са мной. Адбывалася так, што таксама. Проста нехта рашыў, што трэба яго закрыць. Там закрою яго, там адсядзіць, і ты гэтак. А мне добра там, каб справу такую зрабіў. І, канешна, калі вот это разуменне прыходзіць, скажу так, атрызляючы взгляд. Ты разумееш, да, добра, што ўсё ж такі вывезлі. Дрэнна, што без пашпарта, да.
1: У вас ужо дакументы ж ёсць?
0: Ну, да, не, зараз дакументу няма. Гэта, да, гэта не хутка робіцца. Увогуле, у Літве гэта робіцца значна хутчэй, чым у Польшы, наскольки я ведаю. Але ж гэта там не 2-3 дзён. Там, ну, да паўгады гэта можа, як я бачу па хлопцам, то есть не ўсе тыя, хто, напрыклад, выйшлі ў снежні, яшчэ атрымалі якбы вот этот дакумент.
1: То бок вам яшчэ дапамагаюць, вы ж не можаце не працаваць пакуль не.
0: Ну да. Нават мы цікавіліся, можам ли ці мы там пайці на нейкую падпрацоўку, да. Ну, нам кажуць, да, вы можаце пайці, але гэта на ваш там страх, таму што калі там будзе там нейкая там праверка і вызначыцца, што вы працуеце нелегальна, то гэта потым магчыма будзе, скажам так, прычынай, каб супраць вас з'явіць нейкую там нават адміністрацыйную справу, і гэта дрэнна скажацца на вашым далейшым прыбыванні здесь. Да, там нам добра памаглі зараз спачатку, каб на першы месяц там жыльём, то есть далі грошы, там хапае на ежу, там далі вопратку, ну і медыцына, то есть амаль уся. Я не ведаю, наколькі уся, але ж там зубы робяць і абследаванне зрабілі, мне па абследаванні нічога рабіць не надо. Калі б трэба было там якая-небудзь дарагая там аперацыя, магчыма, я бы сутыкнуўся з нейкімі абмежаваннямі, але пакуль што ўсё добра. Ну, то есть, пакуль я проста чакаю дакументы, што далей рабіць, каб невядома.
1: Дзякуй вялікі. А вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бач». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем праграмы быў былы палітвязень Кірыл Казей. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: и практика, и законодательство изменилось, и наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяет. Пока что, если человек готов уехать там добровольно, ему могут покупать билеты, то есть он подвергается такой так называемому добровольному выдворению в третью страну.
1: Скажите, а такие выпадки уже были? Это вот первый уже такие, только такие выпадки, когда белоруса просто вывезли в иншую Украину?
0: Нет, такие случаи уже были неоднократно, и белорусы в том числе. Были случаи, когда люди выходили из процедуры получения убежища, они завершили процесс, приходили в департамент миграции и их там задерживали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Белорусов выдворяли в третьи страны. Были ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядке, то есть процедура завершалась. Также белорус приходил, чтобы забрать паспорт, его задерживали. Но мы уже предупреждаем тех, с кем на связи, что это распространенная практика, и людей задерживают. Даже если у человека есть билет, его все равно задерживают для обеспечения вот этой депортации, выдворения, для обеспечения того, что он уедет с территории Грузии. Правило мы рекомендуем в таких случаях, если человек уже готов уехать, ну, понятно, что получает билет, готовится к отъезду и приходить непосредственно накануне в департамент миграции, чтобы забрать документы. А тем, кто не входит в процедуру получения убежища, но тем не менее у кого есть оверстей, то есть превышение сроков пребывания на территории Грузии, настоятельно рекомендую внимательно относиться к обращениям в официальные органы Грузии, потому что проверяют, сейчас уже всех проверяют. Допустим, при обращении в патрульную полицию, криминальную полицию могут проверять. Если выясняется, что человек нелегально пребывает на территории Грузии, информируется департамент миграции, и он может быть задержан для депортации и выдворения.
1: Ну, а с этим человеком было такое, сдается, что его просто с хаты вытягнули и завезли на самолет и отправили в Батуми из Грузии в Армению.
0: Но, опять же, здесь есть нарушение правил пребывания на территории Грузии. К сожалению, у нас несколько человек, которые не попали в департамент миграции, не смогли войти в процедуру убежища, и они также находятся под такой угрозой выдворения, но, как правило, эти люди без действующих паспортов, их невозможно выдворить в третью страну. Для тех, у кого есть действующий паспорт, есть возможность уехать в ту же, допустим, Армению и дальше перебираться в Польшу или другие безопасные страны.
2: Роман Кисляк сказав, що без дозволу не може назвати ім'я былого політзняволеного, але вже тепер йому допомагають армянські правооборонці і білоруські активісти. Знаходиться він у Еревані.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Злачынства без пакарання, як савецкае мінулае вызначае сучаснасць Расіі. Такую лекцыю прачытаў сёння расійскі пісьменнік Сергей Лебедзеў у музеі памяці Сібіры ў Беластоку.
2: Я прыехаў з довольно тяжёлай і, тем не менее, важной темой о том, как советские преступления определяют сегодняшнюю политику в России и о том, как их безнаказанность создает предпосылки для новой безнаказанности. И о том, как мы еще в момент перестройки и позже не смогли разорвать этот порочный круг и, может быть, даже не видели, что этот порочный круг существует. О том, как мы сосредоточились на памяти о жертвах и забыли, что есть еще вторая, может быть, даже более важная тема – это наказание для преступников и восстановление справедливости.
3: И мы сразу находимся в музее памяти Сибири. У России был закрыт недавно музей ГУЛАГу. Насколько агулом важны такие места, как рассказать про репрессии?
2: Действительно, музей ГУЛАГа закрыт несколько месяцев назад. Он будет переформатирован в музей геноцида советского народа, то есть в патриотическое место патриотического культа Второй мировой войны. И тем не менее, поскольку российское государство, очевидно, хочет стереть все темные страницы истории, поскольку оно черпает свою легитимность в прошлом, тем важнее говорить об этих страницах, и тем важнее помнить, что Советский Союз, который сегодня в России идеализируется, был государством преступным, и его преступления совершенно не ограничиваются тем, что происходило внутри. И, может быть, даже самое главное его преступление – это преступление агрессии и оккупации. И сегодня, когда в восточных регионах Украины миллионы людей живут под российской оккупацией, очень важно помнить, что такое оккупация. Что это не просто смена одного флага на другой, что это режим беззакония, режим, который уничтожает любые человеческие права. И память о советской оккупации Центральной и Восточной Европы в этом смысле бесценна.
3: И коли прозважать над тем, как краины-суседки из России смогли вырваться советской спадщины, в этом году в Беларуси имели протесты, казали про то, что Россия могла увести войска, тому протесты были так легко задушены. В Украине отрымалось, хотя и праз войну, але в принципе дорваться от постсоветского простора. Как вы думаете, чему в Беларуси так не отрымалось?
2: Я не специалист по Беларуси, я думаю, что здесь уместнее было бы спросить о самих белорусов. Но я могу сказать одно, что в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. Мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. Однажды возникла действительная независимость от России.
3: И как вам само место, где сейчас отбываются встречи, музей памяти Сибири? Тем можливо такое место в России сейчас?
2: Конечно же нет. Ну, то есть, если мы говорим, то есть, или это будет совершенно другая память о Сибири, какая-нибудь героическая память освоения, колонизации и так далее. То есть, нечто абсолютно противоположное этому музею по смыслу.
3: Всеможливо для вас зараз жить и працевать в России?
2: Я не живу в России уже много лет. Я живу в Германии. И я думаю, что это единственное условие того, что я могу говорить, писать и дышать свободно.
1: З Сергеем Лебедзевым при нагоде его лекции, открытой лекции, якую сегодня он прочитал в музее памяти Сибири в Белостоку, «Злачынства без пакарання, як савецкае мінулае вызначае сучаснасць Расіі», размаўляла Вольга Сямашка. Дадам толькі, што Сергей Лебедзев належыць да найбольш вядомых сучасных рускамоўных пісьменнікаў, якія даследуюць тэму савецкага тэрору, яго наступства. В яго кнігі перакладзены больш чым на 20 моў, а пасля поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну ён неаднаразова выступаў з публічнай крытыкай вайны і палітыкай Кремля. На наших нас дзенніках уже не целые 5 хвилин, докладно 4 хвилины с половой, остаются до 18 годины в Польше, 19 в Беларуси, а полной године у нас черговый выпуск на вину. В этом выпуске будет как раз и про Россию. В России несколько человек позбавили громадянства за антироссийские настрои и критику войны. И больше про это почуем от Вали Лаевской. А покуль у нас гурт «Крама».

0: успеваете повлиять на выборы? Отвлеклись? Ну, так бывает, да, да. Вот, и поэтому, знаешь, это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень, не очень адекватный, да, он сидит в этот момент и поджигает занавеску прямо в том же помещении. И я буду там тебя под столом толкать, мол, Дим, подожди, да. Я всем как раз сейчас рассказываю, что ты, с тобой можно иметь дело, да, ты там надежный партнер, ты не агрессор. Там, случайно получилось, да. Один раз вошел не в ту дверь, там через тебя немножко походили российские войска, немножко ракетами с твоей территории постреляли, но сейчас ты уже вот просто все осознал, да? А ты сидишь и прямо сейчас творишь какую-то ерунду, что несколько девальвирует мои слова и ставит меня довольно в дурацкое положение, да?
1: Ну, сапраўды, тут усе бакі некія накіды ідуць, калі казаць нават пра тое, што там з Украінам, можа быць, можна было што-небудзь паспрабаваць пытанне вырашыць, асабліва на фоне таго, што зброі папрасіў Зеленскі у ЗША, у Трампа, а, ну, как бы скажем, маглі б пачуць в адказ, а прапусціце, калі будзе вам зброя.
0: Абсолютно.
1: І тут как бы выходит, ну, шо там, накурылся, відна, чого-то там Зеленскі, несёт какую-то хрень, и Тихановскую пригласил, террористку эту.
0: Ну. У вас 500 целей, а у нас одна цель. А ты попади, ну, ты своим хрененным возьми и попади в эту одну цель, да? Ну, как бы вообще не факт. Чем стрелять-то будешь?
1: Ну, ну хрененным это, конечно, да. Слухай, глядел апошний выпуск «Часики тикают», и там, выбачаюся только, шановное господарство, не памятаю, кто сказал, альбо Лев Львовский, альбо Шрайбман, с нагоды вот этого листа, что, мовляв, коли б там не было Украины, то поставіліся б сур'ёзна, да, вось, як да спробы націснуць на ўлады Літвы альбо Польшы з боку Вашынгтона. А Украіна, ваюючая краіна, праз якую наладзіць транзіт вельмі праблематычны, і каб ён яшчэ даехаў гэты калій.
0: Нет, через неё транзіта і не планіруецца.
1: Таму как бы Украіна ёсць там у гэтым лісце, і таму стаўленне да гэтага ліста, маўляў, ну некае.
0: Я сказала, што Украіна просто согласие і возможность поучаствовать в получении части профита от этого, исключительно с этой стороны. Мы почти никогда не возили через Николаев ничего, даже когда в Украіне был мир, дружба, і это был, в общем-то, второй ключевой торговый партнёр Беларуси. Ну, просто не было этой, этого пути логистического, вот, ни Одесский порт, там, ни Николаев, мизерные объемы шли совсем, поэтому я бы сказала, что там Украина в этом письме в другом качестве каком-то присутствует, вот, ну, что без ее согласия, ну, фактически, да, аргументы противников – это то, что фактически таким образом, давая транзит Беларуси, мы соучаствуем в российской агрессии, да, ну, на самом деле это не так, но такая аргументация тоже имеет право на существование. Фактически это сразу мы отметаем, говорим, что ребята, полученные от этого ресурсы частично будут направлены, ну, на вполне какие-нибудь гуманитарные цели в Украине в счет будущих репараций.
1: Ну, саправды б вот, добро б так было, калі б за транзит и потым Лукашенко отличивал гроши у які-нибудь створанный бабарыкой банк подтрымки белорусских там диаспоры, там, политвязнев.
0: Слушай, нет, давай мы вначале Украину спасаем, да, а потом там вот белорусам, там, пенсионерам, бывшим политвязням, к примеру, да, которые не могут получить приличную пенсию не тут, просто не успевая ее заработать. Ну, а с белорусской пенсией здесь жить довольно скучно, а часть вообще оказалась без какой бы то ни было пенсии, потому что пока там ты в Беларуси по доверенности какими-то кривыми путями пройдешь. Вот, все это не так просто, не так быстро, жить надо здесь и сейчас, да, людей вот выдворяют даже без документов.
2: А теперь закранем любимую тему апошнего часу – приезд Джона Коула у Беларусь. И он все ж приедет, протягивает Дмитрий Лукашук и Ольга Лойко.
1: Так, давай вот зараз твою историю про, там, оповеды про хорошего, адекватного человека у этой истории Ольгу Лойку заменим на Коула, а Лукашука на Лукашенку, все ж таки вот как-то так, какие фиранки подпаливая, и переведем на наше чаканне визита Коула у Беларусь. Вот тое, что его этого визита нема тады, калі мы чакали, а чакали мы его, як минимум, 2 тыдні тому, это у тым ліку з-за гэтых подпаленных фиранков. фіранак умоўных
0: ці... нет процесс идет и должен быть доведен до конца. Слушай, ну женихаться столько лет, и я думаю, что обе стороны хотят все-таки что-то получить и как-то этот процесс закончить.
1: Просто коли Европа уперлась и не идея

0: насустрач вось гэтым дамоўленасцям Трампа с Лукашэнкам, то што ён можа далей прапанаваць? Вот ёсць табе, я горда сняў санкцыі з калі, і што?
1: Ну, нічого.
0: І далей што?
1: Ну, это помогает на самом деле, да, это, ну, это важный шаг, да, и по вторичным санкциям, может быть, будет какое-то другое отношение, да, и в целом, если калий этот можно покупать, то там через Усть-Лугу что-то пойдет в новые страны, ну, конечно, это не то, да, и на самом деле давить на Европу было бы сильно легче, если бы Лукашенко грамотно подыгрывал, да, знаешь, это как парный теннис, ты не можешь просто двух сильных теннисистов поставить и сказать, что вот сейчас будет x2 у них от того, что мы поставили двух сильнейших, там, первая и вторая ракетка мира. Да, вопрос, насколько они умеют играть в паре. Лукашенко игрок не очень парный, скажем, деликатно. Да, и с Путиным он там часто в диссонанс входит, так сказать. Вот. И говорит лишнего, говорит неуместные какие-то штуки, поэтому с ним это случается. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, слушай, Коула мы ждем. И ждем ближайшее. Поэтому, что тут сказать, да. Поэтому и критика всего этого, она тоже такая очень, очень аккуратная, очень взвешенная, просто потому, что мы ждем своих людей, потому что многие эти вопросы, они вопросы будущего, а это может решиться вот буквально сейчас, ну и потом мы уже займемся вот следующим шагом, следующим пакетом требований и так далее. Да.
0: Ну, вот тут аккурат таки и есть такое, может быть, оно покуль не огучивается вельми гучно, вычайте за тавтологию, вот такая критика эти претензии, что, мовляв, давайте вот мы зараз будем займаться пытанием вызволения людей, потому что это потребует терминовое, там шмат
1: кто... Окно возможности.
0: Да, да, дренное здоровье, и вогуле сидеть, вы обычаете, 6 годов ни за что, как бы людей треба вытягивать. І пытанне, ну, а далей што? А наступны крок? А вот тады мы будзем, можа быць, гаварыць пра спыненне рэпрэсій, а калі мы зараз прагандлюем всё, то на падставе чаго мы будзем далей весці?
1: Слушай, ну, ты же видишь, как американцы снимают санкции, да? Ну, во-первых, они снимают далеко не все санкции. Вот персональные санкции, вот пакет недавно продлили на год с всеми прежними формулировками, да? Ничего, Трамп мог бы так, приостановить как-нибудь, да, поскольку у нас тут наметился прогресс, да? Да и вербальные дифирамбы Трампа я тоже бы так не считала каким-то большим достижением, в том плане, что, конечно, МИД очень радуется, гордится и так далее. Ну, я почитала дифирамбы Трампа в отношении Пашиняна, которого он поддержал на выборах. Ну, товарищи, нам еще до такого, извините, до таких слов сильно далеко. Вот. Поэтому, знаешь, в моменте сейчас, поскольку это вопрос, я не знаю, там, дней, недель, все пытаются, естественно, дать возможность выйти очередной группе людей. А потом будет новая дискуссия. Естественно, санкции приостанавливаются, никто их не снимает совсем окончательно и так далее. Вот. Если Лукашенко думает, что кто-то верит, что он великий миротворец и очень хочет мира в Украине и всего такого, ну, это он, безусловно, хочет, да, но и зарабатывать на войне хочет. Ну, слушай, ну, это вот давняя белорусская традиция, да, на двух стульях сижу, третьей ногой держу, да, вот так. Ну, не получается. Сейчас не получается, сейчас стул придется все-таки выбирать.
2: У ефіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна пракаментавала імавернасць зняцця санкцый з беларускага калію Еўрасаюзам і будучыню вялікай здзелкі Мінска і Вашынгтона.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
4: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
3: Патриотизм по указці і хвилинка кепської музики. Кринж тидня.
5: Міліцейські вучені, яны як слідчі дійні. Доводячи, хто тут зло, головне не вийти на самих себе.
2: Зустрінемося після новин спорту.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Пашинян отказал Лукашенко и Путину. Армения покуль не собирается проводить референдум, что до уступления у Евросвяз. Грузия депортовала в Армению былого белорусского политзняволенного. У Белостоку прошло свято белорусской культуры.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян фактично отказал на лист керовников четырех краин Евразийского экономичного связа, у яким стверджалось, что необходимо в максимально короткие термины провести всенародный референдум у питании долучения до Европейского связа або дальнейшего знаходжения в складе Евразийского экономичного связа, передает армянская служба «Радио Свобода». До того моменту, покуль Армения официально не звернулась с просьбой о принятии у Европейский связ, або не находится вельми близко до статусу кандидата у сябры Европейского связа, проведение якого-нибудь референдуму есть нелогичным, бо для этого нема подстав, отзначил Никол Пашинян. Ранее про необходимость проведения референдума у Армении выказались Владимир Путин и Александр Лукашенко. Пашинян же заявил, что Армения покуль застается у Евразии разом с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном. 28 травня Никол Пашинян другий раз за пар не приехал на саммит Евразийской экономической супольности, який проходил у Казахстане. На саммите нават приняли заяву с нагоды пляна у Армении по выходе с Евразии. Грузия депортовала у Армению былого белорусского политзняволенного. С Батумского аэропорта белорус был отправлен сегодня ранком у аэропорт Еревана. Мужчине на прилете амаль годину проглядали белорусский пашпорт, однако выпустили в Армению. В этот выпадок комментуя правооборонца Роман Кисляк.
4: Один из белорусов, который жил в Грузии, был задержан, подвергнут депортации. Хорошо, что эта депортация в дворении произошла в Армению, не в Беларусь. Так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Вот эта ситуация, когда белорусы остаются в Грузии и у них заканчивается срок пребывания, они делают визаран, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей, практика и законодательство изменилось. Наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют.
3: Кисляк отзначает, что это не первый выпадок с громадянами Беларуси.
4: Нет, да, такие случаи уже были неоднократно, белорусы в том числе. Были случаи, когда люди выходили из процедуры получения убежища, они завершали процесс, приходили в департамент миграции и их там задерживали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Белорусов выдворяли в третьи страны. Были ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядке.
3: Правоабранца так само ведае выпадки, калі беларускіх актывістаў не пускалі ў Грузію, як пагрозу нацыянальнай бяспецы, аднак колькасць такіх выпадкаў невялікая. А у Белостоку у Звярынецким парку у 41 раз прошло традиционное штогодовое великое свято белорусской культуры. Про традицию его проведения говорит старшиня правления Белорусского громадско-культурного товариства у Белостоку, якое его организовала Василь Сегинь, а так само делятся уражаннями выступовцы и гости свято.
5: Все лето 41 раз встречаемся на святе белорусской культуры у Белостоку, потому что традиция такая, что звычайно на первый день Святой Троицы.
6: Свято белорусской культуры – это завсёды приемное свято. Тут такой настрой, он неповторный. Это наш парк такой пригожий. В этом году еще пригожий. И публика завсёды, шмат людей приходит. Так.
7: Песня чудовная, погода чудовная, музыка чудовная. Чего еще хотеть в неделю белорусскую в Белостоку? И, ну, меня не чешет, что тут встречаются средовища теперь, которые я ведаю, и они просто так как бы объединяются, и это робится что-то саправды супольное, так, это вельми важное для меня.
8: Такие выдажения са бардзо важны, бо помагаю зеспалам показать то, над чем працую przez cały rok. Cieszę się, że tak dużo ludzi przychodzi, razem świętuje, razem śpiewa, razem się bawi i nie zapomina o swoich korzeniach.
3: З беларускімі песнямі і танцамі на свята беларускай культуры ў Беластоку выступілі больш двух дзясяткаў калектываў і выступоўцаў з Падляшша, а таксама госці фестываля беларускі ансамбл з Латвіі «Сузор'я». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 1 чэрвеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку летняга тыдню працоўнага. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, ўсім, хто за рулём зараз знаходзіцца, за стырном, лёгка прыемнаму шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Джэй Морс» ўжо спявае свой легендарны трэк «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць гурты «Дай дарогу», «Депеш Мод», «Воплі Віда Плясава», «Палац» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь Машырэй», а крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі «Фелітон Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Весне ведомые имены 27 осужденных за политику неполнолетних. Лекции от лауреата Нобелевской премии миру про родную мову. Центр белорусской культуры уже працует у новой сядзібе у Белостоку. Про гэта и да іншыя новины праз 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дачакаемся разом.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, таксама рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 1 червеня 1950-го народился Уэйн Нельсон, американский музыка, удельник австралийского гурта Little River Band, куда он потрапил у 80-м годе и працуя там до этого дня. Грая на бас-гитары и пяе. До речи, на одном из хитов гурта композиции 81-го года The Night Owls Уэйн Нельсон был лидер-вокалистом. Мы не в забаве послухаем этот трек. Что тычется Little River Band, дык гэты гурт был утвораны у Мельбурне у 75-м годе, выконывая мелодичный софт-рок на чыны вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры. 10 іх альбомаў уваходзілі ў Billboard 200, два з іх маюць статус платінавых.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.